0: чистичка за 14,99 евро. От Decathlon.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.